77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Наше. Наше. Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

о навечном

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если разобраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Так бьется сердце.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: плюс ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем. Так все тихо, сухо, да правильно. Я же из тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу, сном неправедным. Я по засухе, ведро полное. Между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Небо звездное, руки августа. На дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красота.

недошедшего, да недоставшего, жду от нового века белого продолжения, понимание, что мы часть всего безответного, что мы ночь.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.
0: Наше радио сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: программах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.
1: Хорошо.

Наша реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет». Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше.

0: сделано в России.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль. Я не люблю писать о пошлом и продумывать любую деталь.

0: Наша реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей, 4 700 000 рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
3: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин, я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меня навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в Асавто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в Асавто.
4: Не оферта. Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио. Поколений.
6: Знаете ли вы,
7: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Наше радио.

0: всему посуточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

Club. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
6: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Знаете ли вы... Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Совхозинспроект» и декорации на сайте «Наш.ком.рф».
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт «Гранитпамяти.ру».
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 177 украинских дронов уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, атакам подвергались 14 регионов, а также беспилотники сбивали над акваториями Азовского и Черного морей. В Темрюкском районе Краснодарского края в результате удара произошел пожар на морском терминале. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, погиб один человек, еще трое получили ранения. Также после атаки дрона возникло возгорание на промышленном объекте в Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Пострадавших нет. Окончательный текст мирной сделки между США и Ираном составлен и согласован, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Ракчи, первый меморандум с Вашингтоном содержит положение о снятии американской блокады и открытии Армуза. В окончательном соглашении будет решаться вопрос атома и снятия санкций. Иран настаивает на том, чтобы обогащенный уран разбавили на его территории. Также определен механизм разблокировки иранских активов. Кроме того, стороны дадут обязательства об отказе от вмешательства в дела друг друга и применения силы. При этом представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что обсуждать место и время подписания соглашения еще рано. Тегеран пока не принял окончательного внутреннего решения по этой сделке. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, об этом сообщил оперативный информационный центр. Отмечается, что затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра на мосту нет. Кроме того, перекрыто движение в сторону пропускного пункта Джанкой на границе Крыма и Херсонской области. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, ВСУ предприняли попытку атаки мостов на направлении Чингара. Соединяющее Геническ с Арабатской стрелкой сооружение было повреждено. Специалисты обследовали конструкции, движение запущено в реверсивном режиме. Умер игравший в сериале «17 мгновений весны» латышский актер Паул Буткевич. Он скончался в возрасте 84 лет. Причина смерти пока не раскрывается. Однако известно, что в последние годы артист перенес несколько инфарктов и был прикован к инвалидному креслу. Артист начал кинокарьеру в 1960 году. В «17 мгновений весны» он сыграл роль связного Штирлица. Помимо знаменитого советского сериала, Буткевич снялся в 150 фильмах разных стран. Среди них «Гардемарины вперед», «Акванавты» и «Мираж». Сшитую по древним технологиям этноигрушку запатентовали предприниматели из Чукотки, сообщили в окружном правительстве. Авторское изделие получило название «Иля». В переводе с эскимосского это означает «дружок». Игрушка делается из ровдуги, выделанной кожи оленя, окрашенной традиционным способом корой ольхи. Изделие сшито жильными нитками, глаза изготовлены из шкуры нерпы. Внутренним наполнителем служит стриженный волос оленя без использования синтепона. Обладателем исключительного права на игрушку стал местный бренд, который в своих изделиях совмещает старинные техники кроя и выделки и современные. Дизайн. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга-Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться

0: автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в Асавто. Приезжайте на тест-драйв Джили Асавто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в Асавто.
1: Не оферта. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше. Наше. Наше. 10 – это не просто число, не проходной балл, не результат тестирования и даже не загруженность на дорогах. Это ваша оценка нашего вечернего шоу. Шоу «10 баллов» с Игорем Седовым и Андреем Ломановым. По будням с 4 до 8 на нашем радио.
2: Наше радио.

0: по-прежнему.
1: Наша реклама.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Да все нормально.
7: Что?
6: Ашка.
7: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Наше. Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, вздохнем минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: этапах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

часто мы становимся другими. Мечты

0: Наша реклама.
1: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
4: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.

0: kp.ru. Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Да все. Что?
9: Ашка.
8: Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
12: Все инструменты.ру. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания. Помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Москва провела ряд демаршей из-за недопуска российских представителей на мероприятие группы 20. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. По его словам, при председательстве США в группе 20 российские делегаты не могут попасть на форум из-за нахождения их организации в санкционных списках Вашингтона. Это касается представителей Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук. Дипломат добавил, что Москва не будет признавать встречи и итоги без своего участия, как прошедшие в рамках двадцатки. Белый дом об этом также уведомили. Лимит на топливо ввели для иностранных авиакомпаний в нескольких российских городах, заявила Росавиация. Это связано с практикой зарубежных перевозчиков заправляться впрок. Новая рекомендация действует в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других городов. С поставками энергоресурсов в российские авиагавани это не связано, подчеркнули в ведомстве. Ситуация находится на постоянном контроле. Аэропорты страны обеспечены топливом для осуществления запланированной программы перевозок в полном объеме. В регионах России за последние дни произошла серия пожаров в домах из-за ударов молний. По данным СМИ, два здания сгорели в селах Кемеровской области. Инциденты также произошли в Казани, Тюмени, Нижнем Новгороде, Челябинске и Чите. Кроме того, возгорания из-за ударов молний фиксировались в Башкирии, Бурятии, Забайкалье, Ярославской и Ульяновской областях, уточняет сайт Национальной службы новостей. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок назвал логичным уход Елены Балуковой из должности гендиректора МХАТ имени Горького, несмотря на ее заслуги перед учреждением. Об этом он рассказал в Национальной службе новостей.
2: Елена Балукова, человек, кризисный менеджер, когда, так сказать, против Кехмана возбудили уголовное дело за растрату денежных средств. Знаете, Елена пришла просто как на горящий костер. Работала в МХАТе Горького 15-20 лет. У нее заслуги перед этим театром огромнейшие. Она того добилась, того сделала это. 5-10 при ней вышли спектакль, театр расцвел. Ну, я думаю, здесь очень многое зависит от взаимопонимания художественного руководителя и директора театра. Это нормальная практика. Пришел новый руководитель, он свою формирует команду с теми людьми, с кем он много лет работает.
1: Ранее новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Сергей Безруков назвал Балукову идеальным кризисным менеджером. Он отметил ее помощь на переходном этапе и поблагодарил. Сборную Англии по футболу ограбили на чемпионате мира 2026. По данным издания Daily Mail, были украдены принадлежащие главным звездам команды бутсы, а также официальные мячи турнира и ключевое тренировочное снаряжение. Футбольная ассоциация Англии взаимодействует с полицией Канзас-Сити, где произошел инцидент. Стражи правопорядка задержали двух подозреваемых. Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в Мехико. Он продлится свыше месяца. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
8: Знаете ли вы...
9: В холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Радио.

0: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так,
1: ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если разобраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки их в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.
4: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
5: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: Наша реклама.
1: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинстропроект» на декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
7: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
8: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
9: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны вас авто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то вас авто.
10: Не оферта.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
13: Наше радио сделано в России.
14: Чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
15: с 7 до 11.
14: Подъемники
15: на нашем радио.
11: Радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vamprivet.ru. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
7: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
8: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.
5: Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Ожидается взрывной рост мирового спроса на перевозки по Северному морскому пути по мере развития судоходной магистрали. Об этом заявил глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Одним из факторов повышенного интереса к маршруту он назвал напряженность вокруг Суэцкого канала. По словам чиновника, круглогодичное использование Севморпути станет возможным в процессе развития инфраструктуры магистрали, в том числе постройки атомных ледоколов и других объектов. Чекунков добавил, что рост перевозок будет способствовать снижению цен. Это дополнительно повысит привлекательность маршрута. Около 5 миллиардов рублей выделено на портативные системы мониторинга глюкозы для детей, подростков и беременных с сахарным диабетом первого типа. По данным пресс-службы российского правительства, в ближайший год планируется закупить 270 тысяч таких систем. Это позволит обеспечить приборами более 50 тысяч несовершеннолетних и десятки тысяч будущих мам. Рецепты на получение систем нуждающимся в них гражданам данных категорий будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи. В России фиксируется улучшение ситуации с дроперством. Начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин рассказал, что участие граждан в мошеннических схемах по выводу денег с банковских карт стало постепенно снижаться. По его словам, механизм исчезает как вид преступления, хотя подобные эпизоды все еще случаются. Васенин связывает положительную динамику в первую очередь с повышением уровня информированности и ответственности у россиян. Сегодня гораздо меньше людей откликается в интернете на сомнительные предложения легкого заработка за счет предоставления своих банковских карт для вывода полученных преступным путем средств. Забег на старт пройдет в Москве 20 июня. Это ежегодное бесплатное мероприятие для всей семьи. Допускаются участники от 4 лет. Предлагаются дистанции от 500 метров до 10 километров. Забег пройдет в 5 локациях. На стадионе «Авангард», в центре проката «Поляны Бутова» и парках 850-летия Москвы, Северная Тушина и Олимпийской деревни. Каждый финишер получит памятную медаль, а победителям и призерам помимо медалей вручат дипломы и сувениры. В этом году организаторы ожидают около 3000 участников. Забег на старт состоится в 5-й раз. Впервые мероприятие прошло в 2022 году. Биографический фильм «Майкл» о Майкле Джексоне стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино. Сборы ленты превысили 912 миллионов долларов. Картина обошла богемскую «Рапсодию» о Фредди Меркьюри, который 8 лет назад заработала 911 миллионов. Недавно состоялась премьера проекта в Японии, поэтому байопику прогнозируют миллиардные сборы. В списке самых кассовых биографических фильмов Майкл пока уступает лишь «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана. Картина о жизни физика Роберта Оппенгеймера в 2023 году заработала 975 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в «Макс».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в Асавто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в Асавто.
4: Не оферта. Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио сделано в России.
6: Знаете ли вы?
7: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему.

0: Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочешь знать больше?
5: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты».
4: Выбирай и слушай.
5: Программы, интервью, радиопрезентации.
4: В любом месте, в удобное время.
5: Подкасты на наши.ру.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наша.

дверь не ломай, пробуй в нее войти, сам для себя что-то меняй. Час столкновения может прийти, когда ты сам не поймешь, где тебя ловит ложь, где нет дышать.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно.
0: Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Наша реклама.
1: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Радио. Это навсегда.
8: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как жезл или палка. Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: сделано в России.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не знаю почему.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: как законченный поэт уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту.

0: Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: запах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию новых регионов. В формате видеоконференции обсуждались вопросы восстановления и развития экономики, социальной и транспортной инфраструктуры. Президент отметил, что развивать эти субъекты приходится в сложных условиях беспилотной опасности. Однако он поставил задачу к 30-му году добиться в этих регионах общероссийского уровня по всем основным показателям. В ходе совещания вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что в регионах идет восстановление гражданской инфраструктуры и ведется строительство многоквартирных жилых домов. Он сообщил о постепенном возобновлении работы промышленных предприятий и вовлечении в оборот сельскохозяйственных земель. Великобритания вернет запрет на импорт произведенных из российской нефти в третьих странах энергоресурсов. Действие ограничений возобновится со следующего года. Они распространяются на дизельное топливо и авиационный керосин. 19 мая на фоне энергетического кризиса, вызванного ближневосточным конфликтом, британское правительство выпустило бессрочную лицензию на импорт топлива, выработанного из российской нефти за рубежом. В документе отмечалось, что министр внутренних дел страны может в любое время изменить, отозвать или приостановить действие лицензии. Мошенники разработали новую схему обмана абитуриентов. Эксперты по кибербезопасности сообщают, что создаются поддельные сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях. В результате жертвы остаются и без жилья, и без денег. Кроме того, злоумышленники делают клоны официальных сайтов вузов и предлагают якобы ускоренную проверку документов или консультацию куратора. Эти схемы позволяют красть персональные данные или информацию о банковских картах. Также, чтобы заполучить пароли и личные сведения, мошенники рассылают вредоносное программное обеспечение под видом файлов с рейтинговыми списками. Ранее сенатор Артем Шейкин также рассказывал, что злоумышленники создают поддельные сайты проверки баллов ОГЭ и ЕГЭ и подачи апелляции для кражи данных. В марте в 7 российских регионах был зафиксирован средний размер зарплаты более 150 тысяч рублей, следует из данных статистики. Лидирует Чукотка с показателем более 246 тысяч рублей. Далее идут Москва и Магаданская область. Также в список попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Якутия и Камчатский край. При этом средний размер заработной платы в целом по России в первый весенний месяц превысил 112 тысяч рублей. Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр выпустили совместный альбом с американским певцом Аланом Харрисом. Пластинка получила название «Голоса джаза. Часть первая» и вышла на лейбле «Бутман Мьюзик». Релиз состоит из 11 всемирно известных джазовых композиций в авторских аранжировках. В трек-лист вошли такие хиты, как «Fly Me to the Moon», «My Funny Valentine», «Strangers in the Night» и другие. Ранее Бутман и Харрис неоднократно вместе выступали, однако совместный студийный альбом артисты выпустили впервые. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АСАВТО. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АСАВТО.
3: Не оферта. Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.
6: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Energy Club. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если разобраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки их в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Наше радио и Российское общество знания представляют «Формула искусства».
1: Когда все жили в 19 веке, Дягилев уже жил в 21 веке.
2: Любили за шок, за эстетику, за компиляцию вот этих авангардистских работ, художественных.
3: Сейчас у нас у каждого с вами свое индивидуальное медиа.
4: Говорили, что у Дягилева характер был тот еще, и не очень-то он и любил людей вокруг себя.
1: Яркий, невероятный, талантливый, умный и большой хитрец.
2: Как будто все, к чему прикасался Дягилев, становилось золотом.
0: Формула искусства.
5: Всем привет! В эфире проект «Формула искусства», который мы делаем вместе с нашим радио и Российским обществом знания. На этом подкасте мы не читаем лекций, а ищем и, главное, находим связь между прошлым и настоящим. Вместе с нашими гостями мы открываем формулу культурной преемственности.
2: Мы докажем, классика – это не то, что пылится в архивах, она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас. Слушайте, смотрите и не переключайтесь.
5: Сегодня у нас в гостях Данил Мотин, продюсер, медиа-менеджер, и Анна Эспарса, историк-культуролог. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Как создать проект, который завоюет или покорит мир? На примере, конечно же, великого русского антрепренера, как сказали бы в его времена, или продюсера, как мы скажем сейчас, Сергея Дягилева. Ребят, 5 ассоциаций с именем Дягилев. Анна, с вас начнем.
1: Яркий, невероятный, талантливый, умный и большой хитрец.
2: Мне нравится последнее. Данил.
3: Балет, красота, мода, искусство.
2: Давайте с последнего вашего определения начнем. Почему?
1: Представьте себе, у вас есть большие деньги. Понимаю, что сейчас это сложно себе представить, но тем не менее. Дягилев приходил к самым богатым и влиятельным людям. Например, к императору Николаю II. Например, к Лисе Серд. Это была богатейшая наследница, которая жила и в Лондоне, и в Париже, и во многих других городах мира. Коко Шанель, которая была когда-то кокоткой, а стала богатейшей женщиной мира, но сохранила в себе огромную скрягу. Говорили, что у Шанель невозможно взять ни франка. И вот всех этих разных людей он умеет обаять.
4: Данил, а современный подход в продюсировании артистов, шоу, искусства, он похож на то, что пропагандировал и делал Дягилев?
3: Все как работало, так и работает, потому что вся жизнь наша достаточно циклична, а просто чуть меняются подходы, средства. У нас появилась с вами возможность создавать искусство буквально каждому, делиться своим творчеством через социальные сети всевозможные. И это, конечно же, наверное, большое отличие от прошлого времени с нашим. Потому что если раньше мы с вами жили все плюс-минус в одном культурном коде, потому что у нас выходило там 3-4 фильма, было 2-3 газеты, которые все читали, сейчас у нас у каждого с вами свое индивидуальное медиа. И это, конечно же, привнесло, скажем так, ну, значительные изменения в работу продюсеров, авторов контента. И в то же время принесло нам огромное количество рекламодателей. У нас уже не 3, 4, 10 богатых людей, а есть крупные холдинги, которые могут позволять нам реализовать свои проекты.
4: Хорошо, а связи сейчас все так же нужны? Или это уже второстепенная история?
3: Здесь на самом деле, как мне кажется, и работала раньше, и работает сейчас, это такая синергия и связи, и идей, понять, что будет популярно не здесь сейчас, а примерно через полгода. А что хочет увидеть зритель, чтобы ему было интересно быть на его стороне, в то же время сохранять свою какую-то авторскую суть, то, что ты хочешь донести в своем продукте. Поэтому, мне кажется, здесь все должно вот сойтись в одном месте.
4: Анна, вы как считаете?
1: Я думаю, что нужно опережать свое время. И когда все жили в 19 веке, Дягилев уже жил в 21 веке. Потому что его технологии, они включали проникновение в смыслы каждого, кому он приходил. И это было не только меценатство, это не только были богатые люди. Это были еще и артисты. Потому что у Дягилева, как у визионера, было ощущение того, что он каждого видит на своем месте. И вот это ощущение того, что ты проникаешь в суть человека и даешь ему то, что ему именно надо, в этом есть гениальность Дягилева.
2: Звучит настолько воодушевляюще, что как будто все, к чему прикасался Дягилев, становилось золотом. А у него были неудачные заходы, неудачные попытки, отказывали ему в деньгах, не получался балет.
1: Дягилев, опережая время, создал конструкцию, когда меценаты, а мы понимаем, что конец 19 века – это максимальное развитие капитализма в России. Денег много, и они готовы инвестировать. Третьяковы в галерею, Бахрушины в огромную театральную коллекцию в музей, Морозов строит Московский художественный театр, театр в Камергерском – это великое здание. А Дягилев понял, что надо создать некое пространство умозрительной жизни. Не нужно ставить театр как здание во главу угла. Не нужно ставить человека во главу угла, а идею. Его идея была соединить свободное искусство и вывести Россию, которая тогда была одной из главных экономик мира, не только на парижскую выставку «Смотр», где мы все время брали золотые медали, но и на мировые сцены, и сформировать новое направление. Он стал настоящим и первым импресарио. И вот тогда у него все получилось, потому что совпало историческое время, совпали гениальные люди, которых он сумел собрать, и их огромное желание показать себя. Но что было потом? Потом, после русской эмиграции, столько русских хлынуло в тот же самый Париж, что уже русское не стало так модно, так популярно, так остро. И тогда пошли неудачи, потому что герой должен жить всегда в своем времени, в своем пространстве и в своих смыслах.
0: Формула искусства.

0: а приглашение выдаю я.
1: Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио.

0: искусства.
1: Прежде чем продолжить, хочу напомнить, что помимо аудио, дорогие друзья, вы можете познакомиться и с видеоверсией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: Давайте о времени поговорим. С чего начинал Дягилев? С его биографии. Ведь он же не из простой семьи.
3: Дело в том, что Сергей Дягилев родился в богатой семье. Его дед проспонсировал и дал огромные деньги для строительства великолепного здания театра, оперы и балета, которое находится в центре города Пермь. И отец Дягилева жил долгое время в Петербурге. Мальчик рос в атмосфере роскоши, а главное – музыкальные салоны, вечера, галереи, общение с самыми интересными людьми. Но потом у отца кончились деньги. И кому он написал? Своему отцу, то есть деду Сергея Дягилева. А дед сказал: «Приезжай в Пермь. Все здесь готово для тебя». И так Сергей Дягилев оказался в Перми. И 10 лет он прожил в Перми в ощущении того, что строится новая жизнь вокруг города. Благодаря деньгам деда оживала культурная жизнь этого города. И Дягилев, увидев это, понял, что деньги можно инвестировать в культуру. И именно этот талант, ощущение вкуса, сформированного с детства, помогло ему разбираться, где талант, а где гениальное, где безвкусица, а где новый вкус, который будет продиктован миром. После Пермской гимназии он едет в Санкт-Петербург. Именно там он знакомится с Александром Бенуа, который долгое время объединял вокруг себя самых лучших художников, которые стремились жить искусством ради искусства, чистым искусством. И вот эта атмосфера захватила Дягилева, и он понял свой главный талант – объединять людей, покорять людей.
2: А вот вопрос, Даниил, должен ли продюсер разбираться в вопросе? Должен ли он быть хорошим музыкантом, если он продюсирует музыку? Или он должен быть хорошим актером или режиссером, если он продюсирует кино или театральные постановки? Или это не обязательно?
4: На самом деле, в продюсировании точно так же, как и в ресторанном деле. Да? Очень часто, если вы спросите ресторатора, как открыть свой ресторан, он вам ответит: надо пойти работать официантом. А на самом деле то же самое в продюсировании. В целом продюсер должен быть хорошим юристом, и хорошим адвокатом, и хорошим сценаристом, хорошим актером, и далее, далее, далее, далее. И в себе уметь совмещать несовместимое. И чем больше у тебя каких-то профессиональных наработок в разных областях, тем больше ты понимаешь, где может что-то пойти не так, и вовремя подстраховаться.
2: А у Анны хотел спросить, может быть, у нее другое мнение. Должен ли продюсер, который занимается тем или иным творческим направлением,

0: хорошо разбираться в этом направлении. Ну, как минимум, пройти вот этот этап от низа до самого верха.
1: Продюсер должен знать все. Но самое важное — понять, ради чего ты это делаешь. Потому что, когда вы начинаете любое дело, вы должны понять, какая цель. Вот сейчас у большинства продюсеров цель — заработать деньги. У Дягилева такой цели не было. Он был изначально из богатой семьи. Он хотел создать нечто, что будет отвечать не просто сиюминутному времени, что будет формировать вкус людей. И так и произошло. Смотрите, Дягилев умер почти 100 лет назад, а мы сидим в такой прекрасной компании и сейчас всерьез обсуждаем детали того, как более 100 лет назад была создана лучшая антреприза, которая на самом деле переродилась в фестиваль, в огромное движение «Русские сезоны». И было понятие принадлежности к русским сезонам, и люди этим гордились, потому что там были по-настоящему великие имена. Анна Павлова, Нижинский, Стравинский.
2: Исходя из сказанного, все-таки Дягилев был расчетливым или везучим человеком? Вот его успех — это просчитанные истории или на авось и повезло?
1: Везет смелым людям, амбициозным. Потому что если вы сидите и выверяете каждый миллиметр, каждый свой шаг, скорее всего, когда вы его будете делать, вы споткнетесь и упадете. Когда вы живете мечтой, у вас вырастают крылья. Когда вы понимаете, что вам по-настоящему это нужно, к вам присоединяются единомышленники, а не люди на зарплату. И у Дягилева был этот сверхталант, этот дар. И он дал ему возможность идти вперед и преодолевать огромное количество препятствий. И очень важно – любить людей. Только любить не, знаете, внешне так поверхностно гладить по голове, а чувствовать их, понимать их, знать их.
0: Говорили, что у Дягилева характер был тот еще, и не очень-то он и любил людей вокруг себя.
1: Людей без характера не уважают. Дягилева уважали. У него была стальная суть, у него был характер, у него было чувство вкуса, у него было ощущение того, что диалог выстраивается с равным. Если вы, как продюсер, не будете равны Анне Павловой или Нижинскому, или Стравинскому, или Шанель, вам не то, что никто не даст согласия на выступление, вас дальше синей не пустят. А Дягилев проникал в самую суть, в самое сердце.
2: Хорошо, ребят, а вот Дягилев, он один всю дорогу или это команда?
3: Ну, конечно, команда, как ты один.
2: Я не имею в виду он, Римский, Корсаков, Стравинский, а какие-то теневые люди, которые вокруг
3: ну,
2: него.
3: Ну, конечно, Дягилев погружался в такие вопросы организационные, как вот всю эту команду людей творческих доставить. Это же не просто там какую-то красивую декорацию сделать.
2: Анна, согласна?
1: Нет, я не согласна, потому что Дягилев, именно поэтому имя его стало не собственным, а нарицательным, это была такая путеводная звезда. И именно из-за того, что Дягилев не сумел создать себе команду единомышленников и не допустил, как бы мы сейчас сказали, эффективных менеджеров культуры стать как ангелы-хранители у него за плечами, а потом преемственность обеспечить, все дело и провалилось. Потому что в какой-то момент такому яркому, талантливому, самобытному человеку, который был абсолютно авторитарен и который действительно имел абсолютную власть, это такой абсолютизм был, ему стало неинтересно. Потому что когда вы подряд испытываете огромные успехи, когда вам рукоплещут лучшие театры мира, когда о вас пишут все газеты, вы в конце концов понимаете, что любое движение дальше – это будет ниже, на ступеньку, на две, на три.

0: искусства.
1: Дорогие слушатели, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: Давайте перепрыгнем тогда в Париж. Почему там?
3: Париж – мировая сцена. И знаете, как интересно случилось, что балет приходит из Франции. Но в тот момент, когда Дягилев привозит русский балет во Францию, он там совершенно не популярен. Популярны оперы, а балетом разбавляют перерыв. И Дягилев, видя это, понимает, что уже в этом чертеже судьбы есть сенсация. Потому что когда-то именно французские хореографы, французские балерины приезжали в Большой театр, в Мариинский театр для того, чтобы учить, показывать, танцевать, быть летуаль. А потом произошло так, что русская школа балета стала главной. И именно на этом Дягилев и сыграл. И это уже было инновацией, это уже было продюсерским ходом. Приехать в страну, которая буквально развивала балет и была самой главной по балету, и привести балет современный и показать, ребята, именно русский балет сейчас диктует моду. Каждый шаг Дягилева был абсолютно точно продуман. Он понимал, какая реакция прессы будет, он понимал, какая реакция публики, он понимал, с кем в кулуарах надо поговорить, какую интригу затеять, с кем кого познакомить.
2: Интересно, вы сейчас географию такую затронули, ни разу не произнесли Британия. Но русских балерин и артистов балета на все балеты Дягилева не хватило. И он хантил британских балетмейстеров. Причем они, устраиваясь в его хитрую историю русских сезонов, брали себе псевдонимы наши.
3: Да, Дягилев был очень великий мистификатор. Он вокруг каждой своей звезды придумывал историю. Это была история, например, про Анну Павлову и то, что она совершенная сильфида, богиня, она не живет материальной жизнью, никаких разговоров и слухов о ее телесности, будто она существо из какого-то потустороннего мира, она не ест, у нее нет личной жизни, у нее нет детей, у нее нет возлюбленных. Это одна история была придумана. И он каждого придумывал, изобретал и продавал это и публике, и прессе. Это был его ход. Дягилев был мастером скандалов. Он, например, ссорился с Анной Павловой, делал это на огромных полосах газет тогда популярных. С Анной Павловой была следующая история. Она назначила свои гастроли. Гастроли по Европе, которые должны были пройти параллельно с русскими сезонами. И когда Дягилев об этом узнал, он, как любой продюсер, возмутился, потому что у них была договоренность, что Павлова появляется как летуаль на всех афишах русских сезонов. И это было очень важно, потому что это были первые спектакли, которые должны были поразить, увлечь, и которые должны были показать амбассадоров этого проекта. И ей, конечно, была великая Анна Павлова. И здесь именно из-за внимания, из-за ревности к публике у них и произошел конфликт. Но, тем не менее, Павлова оттанцевала балеты в русских сезонах и стала действительно примой и летуаль русских сезонов.
2: Тогда я процитирую Дягилева о себе. Фразу, это моя любимая фраза. «Я, во-первых, большой шарлатан и нахал с малым количеством принципов». Поэтому скандалы, они у него были заложены. Шок и трепет – это был его такой метод работы.
3: Продюсер – это еще и режиссер. Он должен управлять этим греческим хором. И он понимал, что надо привлечь внимание, потому что изначально никто не понимал, кто такой Дягилев, русские сезоны, что за русские приедут, почему они выступают в центре Парижа, что за балет. Нужно было заставить о себе говорить. И вот все технологии, которые сейчас используют, черные пиарщики, какая-то попытка привлечь внимание – это все детский сад по сравнению с тем, какие технологии придумывал Сергей Дягилев, как он умел сталкивать людей, создавать конфликты, интриги, мистификации и одновременно с этим шокировать. И вы меня спросите, можно ли простить это?
2: Можно
3: Я
2: ли
3: скажу
2: простить?
3: Да, потому что он хотел значимое сделать интересным. И в итоге он прививал потрясающий, действительно уникальный вкус своей публике, потому что костюмы делал Леон Бакст, великий художник, потому что музыку писали великие композиторы. Да, они экспериментировали, как Стравинский, например, и многие топали, бушевали, говорили ни в коем случае, это не музыка, это какофония. А они створили искусство.
0: Формула искусства.

0: Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, вздохнем минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: 12+. Наше.
4: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
6: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой.
3: О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
4: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Формула искусства.
7: Дорогие друзья, хочу напомнить, что помимо аудио вы можете познакомиться и с видеоверсией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
5: Данил, у меня вопрос к вам. А вы какие-то, как продюсеры, может быть, ваши коллеги, какие-то технологии Дягилева используете сейчас в современной работе?
8: На самом деле оно как работало, так и работает. Единственное, когда есть там 2-3 газеты, ты можешь пойти подружиться с условным главредом, и вот о тебе, собственно, все газеты пишут, и у других нет шансов про тебя не узнать. Да? Сейчас у нас... 1000 газет, 1 000 000 000 блогов, телеканалов. И мы живем в таком огромном инфошуме, что очень сложно соблюсти такую грань шока, которая переходит уже, ну, скажем так, в некую недозволенность. И это, конечно, такой вызов для продюсеров, потому что, с одной стороны, мы хотим придумать какой-нибудь такой ход, который позволит аудитории говорить о проекте. С другой стороны, нужно всегда вовремя остановить, чтобы... не перейти грань дозволенного.
9: Русские сезоны – это не тождественно равно русскому балету. Потому что у меня ощущение, что вот прям так. Любили не за профессиональную музыку Римского-Корсакова или Бородина потрясающую. Да, любили за шок, за эстетику, за компиляцию вот этих авангардистских работ, художественных, и в том числе скандал, который они давали.
10: Вопрос заключается в том, какая у вас цель. У Дягилева была цель привлечь внимание по-настоящему значимым вещам. То есть, понимаете, нам нельзя путать содержание и форму. Форма скандала, а содержание Анна Павлова. Но никак иначе.
8: Это большой спор, на самом деле, есть ли у нас сейчас современная Анна Павлова.
10: А вам не кажется, что продюсеры должны рождать современную Анну Павлову? Потому что проблема заключается в том, что у продюсеров нет такого образования, как было у Дягилева. И они не могут разобраться, где сущностные, глубокие вещи, формирующие на века не просто хайп на секунду, а действительно нашу историю и гордость, и культурные смыслы. А где просто шарлатанство и внешний лоск и блеск? А что сделал Дягилев? Он наоборот, он вывел подлинные смыслы на большую сцену и прославил Россию еще в крупнейших столицах мира. Но за этим должен был стоять гениальный продюсер, который великолепно разбирается в музыке, в театре, в моде и который говорит на одном языке с настоящими подлинными профессионалами-экспертами. Я таких сегодня продюсеров практически не вижу.
5: Можно вопрос по поводу аудитории? Вот Дягилев, он для кого работал? Вы говорите, широкая аудитория. Но это элиты, представляющие широкую аудиторию, или это все слои населения?
10: Нет, ну, безусловно, это были элиты. Но элиты были другие, они были намоленные. Потому что это были аристократы, которые имели прекрасное образование, разбирались в музыке и были, в общем, образованы уже генетически. Это были купцы и буржуа, к которым, собственно, относилась семья Дягилева, но которые к моменту конца 19-го, начала 20 века сумели такое образование получить и действительно стать вровень с намоленной веками аристократии. Эти люди составляли уже широкую аудиторию. И здесь мы говорим о том, о чем мы говорили прежде, что успех – это понять свое время и немного его опередить.
5: Данил, а вот сейчас современные продюсеры работают на конкретную аудиторию? Или все-таки история вирусного какого-то контента, музыки, который должен залететь на миллионы там, прослушиваний, она больше манит, и неважно, кто послушал. Главное – количество.
8: На самом деле, вот что, на мой взгляд, хорошего продюсера отличает сейчас от такого начинающего, в том, что многие начинающие, они хотят как раз-таки охватить вот все. А вот более профессиональные, они понимают, что есть, ну, некое ядро аудитории и понимание, ну, конкретно для кого ты делаешь. Потому что от этого зависит площадка, которую нужно выбрать. Это офлайн или онлайн формат. Это ближе для более молодой аудитории в вертикальном, например, формате. Или это должен быть какой-то такой полноценный фильм, который будет в прокате, который будет там на там, главных федеральных каналах, например. Как продюсер там, медиа-контента, часто мы встречаемся с тем, что к нам приходят с большой буквы авторы. Ты читаешь сценарии этих авторов и понимаешь, что там одно сплошное эго, а нету какой-то сути. И на самом деле очень часто, когда с актерами напрямую работаешь, понимаешь, что у человека главная там проблема в жизни была то, что там, не знаю, девушке там, не знаю, 28 лет. И говоришь, что у тебя там самое такое трагичное было? У меня там, не знаю, в 6 классе умер кролик. Это, с одной стороны, достаточно умилительно, что ничего такого более колоссального не случилось. Но вот уровень какой-то проблемы, что ли, не хватает. Какой-то глубины, что ли, возможно. Здесь, наверное, моя мысль заключается не в том, что сказать, какие мы бедные и несчастные продюсеры. Нет, мы умеем выбирать, потому что если бы мы выбирать не умели, то мы бы просто не работали. А здесь больше посыл, наверное, как раз-таки к авторам о том, что нужно не забывать, в первую очередь, вкладываться в свои профессиональные навыки и качества. Их нужно всегда в себе взращивать и уже вторым планом ставить свое эго.
3: Формула искусства.
5: У меня вопрос к Анне. А вот нужны ли современные Дягилевы? Потому что есть ощущение, что сейчас современные средства связи, блоги, мессенджеры, соцсети, они выполняют те функции, которые в том числе и делал Дягилев. Да? Они несут контент и знакомят с контентом весь мир. И уже Дягилев современный, современный продюсер, ему не нужен.
10: В мире всегда проблема, не хватает двух вещей – любви и смыслов. Я в этом глубоко уверена. А когда продюсер умен, образован, когда он проникает и понимает человеческую природу, природу времени, он создает уникальные смыслы. И под эти смыслы собирает команду. И мне кажется, что такой продюсер нам необходим, причем на всех уровнях.
9: А вы никогда не пытались оценить, почему вот уже за более чем 120 лет у нас такого человека не появилось?
10: Я уверена, что сейчас мир пришел к упрощению. Нам долгое время говорили, что надо сокращать дроби. Нужно все говорить просто, нужно быть проще, к тебе потянуться. Вы понимаете, это упрощение привело к абсолютной инфантилизации. И вот то, что сейчас говорил Данил, я с этим согласна. Невозможно, когда перед тобой стоит не Ида Рубинштейн, которая пережила многое, прочитала, прочувствовала, пропутешествовала, и в ней есть история. И девочка выглядит на 16 и вспоминает кролика, умершего в 6 классе. Понимаете, в этом разница. Нам нужны личности. И этих личностей сейчас нет на мировом уровне.
5: Как вы считаете, Что должно случиться, чтобы появился современный Дягилев? И может ли что-то произойти, чтобы такой человек появился сейчас?
10: Екатерина Великая говорила, что главный проект России – это образование и просвещение. И именно поэтому ее время называлось «просвещенный абсолютизм». Я считаю, что если мы вернемся к более сложным смыслам, вот очень хочется, чтобы наше образование, чтобы молодые люди, которые оканчивают школы, они были частью этой культуры, и культуру несли в себе, тогда кто-то из них обязательно станет Сергеем Дягилевым. И у нас будут новые русские сезоны на лучших сценах мира.
5: Спасибо вам большое, дорогие коллеги, за то, что нашли время, пришли и поддержали столь интересную, яркую, эмоциональную беседу.
10: Благодарю за гостеприимство и за сотрудничество, и за увлекательнейший диалог о том, как значимое сделать интересным.
9: Это был подкаст о человеке, который не просто открыл миру русский стиль, а доказал, что один визионер способен заставить весь мир крутиться вокруг своей идеи.
5: Друзья, я искренне желаю каждому из нас и в бизнесе, и в творчестве хотя бы иногда включать в себе этого внутреннего Дягилева. Не бойтесь рисковать, ищите своих Пикассо и Стравинских и помните, если вы не удивляете, вы просто занимаете место в очереди за кем-то другим. Спасибо нашим гостям за этот крутой и честный разговор. Встретимся в следующих выпусках «Формулы искусства».
3: Формула искусства.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Глава российского МИД Сергей Лавров проведет встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в ходе рабочего визита в Минск 14 и 15 июня, сообщили в ведомстве. Также он проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства республики Максимом Рыженковым. Планируется рассмотрение вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки, а также дипломатического сопровождения интеграционных процессов союзного государства. Стороны обсудят реализацию совместных инициатив, в том числе по противодействию санкционному и юридическому давлению со стороны стран Запада. ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции. Повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. Два автомобиля полностью уничтожены огнем. Цех расположен в промзоне Энергодара города спутника станции. Об этом сообщила директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина. Она добавила, что ситуация находится под контролем. Безопасность эксплуатации станции обеспечена. Необходимые системы функционируют в нормальном режиме. Радиационный фон также в норме. Также в результате беспилотной атаки пострадал житель Энергодара. По данным мэра города Максима Пухова, мужчина получил ранение по дороге в город и был доставлен в больницу. В России необходимо ввести персональный полис ОСАГО, с которым водитель сможет садиться за руль любой машины. С такой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов. Сейчас страховой документ оформляется на транспортное средство. По мнению парламентария, это выгодно, когда в семье несколько водителей и один автомобиль. Однако распространены ситуации, когда человек управляет разными транспортными средствами. Нилов привел в пример услугу «Трезвый водитель» или работу профессиональных парковщиков. Для таких случаев необходимо предоставить возможность привязывать полис к конкретному водителю. Депутат подчеркнул, что сохранять при этом нужно оба варианта оформления, чтобы гражданин смог выбрать наиболее подходящий для себя. Глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что инициатива подготовки ГОСТа на рацион школьного питания пока так и не продвинулась дальше идеи. Однако он отметил, что в вопросах стандартизации детского питания ведомство ведет активную работу. По его данным, в течение 3 лет ожидается принятие около 100 новых стандартов в данной сфере. В частности, они коснутся детского молочного питания, сухих смесей, соков и других напитков для детей, фруктовых, овощных, рыбных и мясных продуктов и других сегментов. Краснокнижного горбатого кита спасли у берегов Мурманска. Запутавшееся в веревках животное 5 июня обнаружили туристы у полуострова Рыбачий. Для вызволения кита из Сахалина приехала группа специалистов. При помощи телескопического шеста с режущим инструментом удалось подцепить и разрезать веревку, не травмировав животное. Освобожденный горбатый кит ушел в открытое море. Хотя он сильно ослабел и получил повреждения от веревки, специалисты считают, что у него высокие шансы на выживание и восстановление. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Москву. Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Наша. Музыка

0: ему досуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно. Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион

0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Сделано в России.
1: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
0: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: трубку сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Привет! В эфире программа «Фонотека». Все, что удалось наскрести накануне этих жарких летних праздничных выходных по сусекам. Музыкальный колобок испекли прямо на улице, просто на солнце. Получил тут на днях несколько подарков и, видимо, на фоне жары, в очередной раз обратил на это внимание, готовясь к программе и путешествия по сообществам музыкантов. А там же на первом месте что? Мерч, толстовки, футболки. И черт возьми, почему же 95% это черное? Ну невозможно же! Ну сделайте другие цвета, пожалуйста. Яркие, веселые, летние. Я посмотрел, у меня десятки черных футболок не надетые. И любые новые добавляются просто в эту кучу. Цветную же, любую, готов носить сразу же и много, только за яркий цвет. Поэтому поменяйте же, пожалуйста, цвета. Пока же, как в том анекдоте. А что это на тебе, Гарри Поттер? Это куртка хэви-металлиста. Она делает тебя, Гарри, невидимым для всего женского пола. Цвет, ребята, цвет решает. Андрей Куренков, «Наше радио», «Кисть».
0: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете,
2: что делать, если у вас развязался язык, можно ли распустить руки по домам и кто возглавляет броуновское движение.
0: «Фонотека» на «Нашем радио».
1: Группа «Магнитная аномалия» раз в два месяца подумывает, а не записать ли нам песню для «Фонотеки». И записывает. При этом каким-то образом точно знает, что зайдет в программу и заходит. Но это не специально, конечно, так получается. Новая песня группы называется «Я тебя все равно люблю», и о ее создании мы, как всегда, попросили рассказать Антона Вартанова.
3: Всем привет! Сегодня я хочу немного нарушить традиции и задать вопрос ведущему программы «Фонотека» Андрею. Я знаю, это обычно не практикуется, но все-таки, Андрей, может быть, сделаем исключение. И вопрос такого рода. Я недавно узнал, что есть сайты, которые проверяют, использовали ли музыканты при создании своей песни искусственный интеллект или нет. И я начал проверять всех своих знакомых и к очень удивительным результатам пришел, потому что 90% моих знакомых музыкантов уже жить не могут без искусственного интеллекта, уже мелодию не могут придумать. Вот хотелось бы узнать, вы, когда выбираете песни в свою передачу, вы делаете такую проверку хотя бы на бесплатных сайтах? И вообще, перед тем, как песня попадает в эфир нашего радио, она проходит проверку на искусственный интеллект. Все-таки хотелось бы, чтобы на нашем радио была музыка, созданная человеком, была настоящая музыка и минимум искусственного интеллекта.
1: Внезапно, как мы поменялись местами с артистом, спасибо за вопрос, как говорится. Да, Антон, искусственный интеллект – это боль нашей программы, формата нашего радио и музыки вообще. И рано или поздно эта волна нас, увы, сметет. Я часто поднимаю эту проблему в эфире, а в следующем выпуске «Фонотеки» я поговорю о таком явлении, как плейбеки во время живого выступления. Это не ИИ, но тоже этап, предвосхищающий некую искусственность музыки, о которой ты говоришь в своем вопросе. По факту, нет, я не проверяю песню на ИИ по алгоритмам, хотя многие рекорд-лейблы нам подсовывают таких артистов и отказываются их маркировать. А заявок на эфиры на сайте, например, от ИИ умельцев сотни. Но пока мы это слышим ушами, не нужны пока алгоритмы. Но уверен, что легко попадемся в ближайшем времени. Тем более, если же, например, ты, Антон, или кто-то из авторитетов нашего формата захочет нас проверить, потому что я тут совсем не против, если вы это сделаете, но не очень топорно. То есть вы проведете работу, которой для меня вполне хватит, и ваш авторитет это скрасит. И если ИИ трек мне понравится, я его легко поставлю. Надеюсь, ответил. А теперь давай все же по песне, если ты хочешь.
3: Это наша очень старая песня, причем она была медленной, и там был другой припев. И этот припев мне всегда не нравился, он мне казался очень нудным. И я припев убрал, сделал быстрые барабаны, вот этот ровный прикольный ритм, и ускорил темп. Потому что у нас и так очень много у группы «Магнитная аномалия» медленных песен, нам не хватает быстрых песен. Сразу и новый припев сочинился. Очень много спорили с Алексеем, с барабанщиком, о том, какие должны быть барабаны. В итоге пришли к компромиссу, пол песни, как хотел Алексей, он сыграл, а пол песни оставил, как и предлагал я.
1: Ну вот, теперь я буду думать, что вы с Лешей засунули старый трек в ИИ, а он выдал нам новый результат. Зря ты задал вопрос, Антон. Ставлю галочку внимательности напротив твоего имени. Но я тебя все равно люблю. Магнитная аномалия.
3: Ну и что?

смотри, Антон Вартанов, как ты затянул почти первую ИИ-новинку в программу «Фонотека» своим вопросом, лезу в нашу ИИшницу заявок и начинаю пинать ИИ. Ситуация. Есть у группы «Бит-квартет Секрет» много песен, засвеченных на концертах, но так и не записанных. И берет какое-нибудь сообщество, в нашем случае трибют «Бит-квартет не секрет», старый засвеченный на концерте номер «Доктор Оттепель», который был создан Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным в самом начале 80-х, но самый лучший его записанный вид концертный вот такой.

Что делают несекретовцы? Они запихивают его в ИИ, Суна, получают некий вариант, который я, конечно же, опознаю как искусственный. Пока опознаю. Состарь чуть запись под оцифровку с кассеты, и уже будет не так явно. Но мешает ли мне это? По сути, у нас кавер-версия на хорошую музыкально-литературную основу. И уверен, есть куча живых музыкантов, которые сами в студии сделают гораздо хуже. Хотел бы я услышать в хорошем виде такие же песни Цоя, Гражданской обороны, Высоцкого, кого угодно. Наверное, да. Понравятся они мне? Смотря как сделать. Вопрос работы с Суна. Можно тяп-ляп, а можно постараться. Может быть, сотворчество. Я думаю, что ты понял, Антон. Сам по себе факт использования ИИ для меня точно не ставит крест на отношении к произведению. Продукт важнее. Ну а дальше мы переходим в плоскость авторских прав. Вот этого трека в эфире я могу сыграть только фрагмент. И может быть, я тебя удивлю, Антон, но рекорд-лейблы легко уже решают эту проблему. Так что важнее всего конечный результат и никаких «но». В чем элемент обмана, простой слушатель не разберется, да и не должен. Вот смотри, ведь все равно люди не поверят, что мы с тобой не срежиссировали всю вот эту часть фонотеки. И твой вопрос не подставной. А выглядит все как сценарий. И он же сценарий. Но с какого момента? Бит-квартет «Не секрет» и искусственный интеллект Суна. Доктор Оттепель.

0: выпускает новый сингл «Минута». И прежде чем она прозвучит, гастрольная байка от Лёши Юзленко. А, я понял, почему хотел тут рассказать немного о телепроектах. Вот почему.
1: Однажды на одном из фестивалей нас пригласили наши друзья-организаторы. И не с учетом таких райдеров там в МП3, нас просто спросили, что бы мы хотели видеть в гримерке. Ну, я попросил, чтобы, если есть возможность, пусть в гримерке будет телевизор, потому что приезжали рано, сидеть целый день до выступления, а это была территория пионерского лагеря. И вот один из организаторов привез из дома телевизор, диагональ, там такая какая-то огромная, я в нее умещался, наверное, целиком, то есть огромный-огромный экран, поставили в гримерку и ушли заниматься своими делами, в общем-то. Никто не подумал о том, что это наши гримерки находились в пионерском лагере, в комнатах, где живут, в общем-то, сами пионеры. И, видимо, для безопасности там не было ни одной розетки во всем здании. Только включатель-выключатель света. И, в общем-то, вот так я сидел с телевизором почти сутки, который невозможно было включить.
0: Смотрел Леша на свое отражение в экране телевизора. Как в тех мемах и рилсах. К песне. «Минута» родилась около года назад, текст получился сразу, на ощущениях, а вот с музыкой было туго. Изобреталась, ломалась. В итоге свой самый финальный вариант Леша забраковал и отдал номер в работу гитаристу Олегу. Тот все переделал, а результат мы сейчас услышим. Потому что «Минута».

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: Продолжаем представление самой лучшей за последнее время книги о группе «Кино», «Кинооблучение», собранной и написанной Александром Кушнером. Саша был у нас в эфире, провел кучу презентаций. 21 июня состоится большой концерт группы «Кино» на стадионе «Лужники», но не в честь книги. А нам же, нам останется провести большой книжный уикенд к дню рождения Виктора. 20-21 июня ждите. Там соберем все прозвучавшие в программе отрывки книги.

0: книги воедино и дополним их другими. Отрывок из книги Александра Кушнира «Кинообучение».
1: «Вместо 30 минут нам пришлось играть час 20», вспоминал в интервью для книги клавишник разогревающей группы «Принцип неопределенности» Антон Тихонов. Дело было глубокой ночью, и температура упала до отметки минус 3 градуса. Публика потерпела наши песни некоторое время, а потом в нас полетели бутылки, палки с гвоздями и какая-то арматура. В это время братва успешно громила гостиницу, чтобы убедить Айзеншписа вернуть музыкантов на стадион. И когда в разгар артиллерийской атаки бутылками мы, немного пораненные и обесточенные, сошли со сцены, около нас затормозил зеленый милицейский УАЗик с синей полоской. Из него выходит Кино и Айзеншпис, который спрашивает: «Вы куда барабаны понесли?» И тогда наш вокалист Вадик Мазитов подходит к Цою и говорит: «А зачем вы вообще приехали? Не поздновато ли?» И Цой отвечает немного надменно: «Не поздновато. У Виктора рост 1,84 м, а Вадик невысокий». Тем не менее Мазитов смотрит Цою в глаза, а затем бьет его кулаком в челюсть и истошно орет: «Ты чукча ебаная!»
0: Песенная поддержка релиза сегодня за инди-проектом «Бакашин». Это музыкальная проекция московского поэта Алексея Бакашина. За 7 лет он выпустил 3 роковых текстоцентричных альбома, а параллельно с ними несколько сборников собственных стихотворений. «Бакашин. Война».
2: Покажи мне людей, уверенных в

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: Упомянутое выше музыкальное шоу телеканала РЕН-ТВ «Соль. Легенда» переходит экватор. В пятницу 12 июня состоится премьера 5-го выпуска проекта. Проекта, где попсовые и околороковые звезды доказывают, что они умеют и в рок. Да так здорово, что хоть ставь их в ротацию на нашем радио. В новой серии сойдутся знакомый нам 13 карат, знакомый по эфирам в фонотеке, и незнакомый по этим эфирам, но известный в попсовом мире Денис Чайф вдвоем Клявер, который в свое время увлекался тяжелой музыкой, а потом прошел через всевозможные горнила шоу двойников, типа «Точь-в-точь» или «Один в один». Что из этого вышло, смотрите в эфире в пятницу в 22:30 на канале РЕН-ТВ, а все первые выпуски программы на сайте телеканала в разделе «Соль». Традиционный номер отдаю тому, кто очень ответственно подошел к созданию кавера и собирается очистить права на издание трека в своей версии. А вот к самой съемке Саша, 13 карат, подошел уже не в лучшем виде, после сложного, угарно-бессонного расколбаса, но собрался и не потерялся. А в самом шоу произошла люто непредвиденная история, которая даже не прогнозировалась создателями. Мы даже математически не думали, что такое может произойти. И очень сильно удивились. Подробности в эфире. 13 карат. Катастрофически.
2: Где-то есть

0: Фонотека на нашем радио.
1: Андрей Куленков, программа «Фонотека». Группа «Драматикс» только что закончила свой гастрольный тур по России на Дальнем Востоке. И оттуда прислала нам новинку. Обычно музыканты греют начало тура, а тут вот наоборот. Новинка в финале. Трек называется «Жди меня». А, это они сообщают о возвращении домой. «Жду». Это песня о людях, которых мы продолжаем любить и ждать, даже когда дороги давно разошлись. О том, что надежда иногда живет в нас дольше, чем мы сами готовы в это верить. И о свете, который остается внутри, даже если временами бывает больно. Рассказала Катя Драматикс о новой работе. Песня пропитана сладкой горечью воспоминаний из прошлого, пронзительной болью настоящего и осторожностью перед неясным будущим. Вместе с этим лирическая героиня надеется, что когда придет тот день, который погасит звезды и оборвет замкнутый круг ее жизни, она будет не одна, а все ее страхи тут же развеются. А я вот сейчас подумал про наш разговор с Антоном Вартановым выше, про плейбеки. Вот бы с кем поговорить про это из нашего цеха с Катей Драматикс. Потому что, вот, например, в новом треке есть и скрипки, и клавиши, и мощные гитары. А на концертах это далеко не всегда так. И вот тут возникает, конечно, вопрос. Но ответить сможет только Катя. Ждем. Драматикс, жди меня.
2: Когда пока?

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Андрей Шабаев в своем сольном проекте «Самый неприятный человек на земле» как будто замаливает грехи отечественного панк-рока. Нет, в нашем панк-роке полно добрых и веселых песен про любовь и счастье, про мир и даже про Бога. Но стереотип именно такой. Грязь, мат, жесть, излишество, угар. Сережа Метель не даст соврать. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, папа. Так вот, Андрей Шабаев в этом замечен не был. Но все равно к его сольному творчеству я всегда относился с вопросом. Не понимал, это шутка или он это все серьезно. Оказалось, никаких шуток.
2: У каждого артиста есть своя миссия, и прежде чем писать песни, надо с ней определиться. Для меня песни – это маленькие фильмы. Когда мы идем в кино, мы проживаем жизнь героя. Точно так же работает музыка. Я хочу дать слушателю две вещи – веру и надежду, что все будет хорошо, что мир прекрасен и удивителен, даже если прямо сейчас у вас не все радужно. Я встречал много одиноких людей, и никто из них не сказал мне «я счастлив». Большинство просто живут по инерции, просто привыкли. А многие боятся новых отношений, потому что однажды уже обожглись. Мы так устроены, боль запоминаем лучше, чем радость. Эта песня про одиночество и про любовь, которая приходит, не спрашивая, готов ты к ней или нет.
1: Ну что ж, я даже где-то прошу прощения за свою предвзятость. Это всегда очень неприятно – сомневаться в искренности и честности. Прости, Андрей, неси нам все доброе и светлое. Самый неприятный человек на земле. Ты пришла из ниоткуда.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Андрей Минин. Питерский рок-музыкант, которого кто-то может знать по группе «Планеты». Участники нашествия «Наши в городе», «Рок против наркотиков» и многих других фестивалей. С недавних пор Андрей в сольной карьере, и его творчество сочетает в себе элементы альтернативной музыки, панк-рока, но легко может включать арт-рок, акустику и даже бардовскую музыку. Новый трек Андрея Минина называется «Моя свобода» и связан с юношескими воспоминаниями. Прямо у нас сейчас цикл будет юношеских воспоминаний фанатики. Романтика молодости и душевных порывов, которые двигали питерскую молодежь к их заветным целям. Строчка «В карманах джинсов последние спички» — это не только намек на то, что для обретения свободы в жизни не нужно многого, но еще и своеобразный привет Виктору Цою и, конечно же, пачке сигарет и билету на самолет. Обложка сингла — подъезд с треснувшими стеклами в полутемных тонах, но с ярким детским мячиком на лестничной клетке — должна символизировать надежду на лучшее и свет в конце темного тоннеля, но я почему-то думаю о теории разбитых окон. Если в здании разбито одно стекло, и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна. Ну и главное по созданию песни, в записи «Свободы» приняли участие приглашенные питерские музыканты. Макс Йорик, экс-группа «Пилот», клавиши и компьютеры, 100 лет про Макса ничего не слышал, и Настя Макарова, группа «Ступени», бэк-вокал. Андрей Минин, «Моя свобода». Я

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: Следующую песню я бы хотел сначала сыграть, а потом про нее рассказать, потому что ее посвящение я не считал, а потом, когда узнал, удивился. Но мы так не делаем. И тем более, если автор заложил в нее этот смысл, то надо слушать ее в правильном контексте, подготовленном, мне кажется. Итак, новая песня проекта «Лампочка и абажур» называется «Лечу». И она для всех любителей лошадей, даже с заявкой на гимн конного спорта. Лет в 5 Даша Лампочка увидела около зоопарка пони. Плюс в том же возрасте мультик «Спирит», и тут же возникло увлечение рисовать лошадей. Родители поддержали и стали покупать книжки и журналы про конный спорт и породы. Игры дома, разумеется, тоже про лошадей, и даже дорога в школу была как игра в поездку на лошади. Хобби-хорсинг. Дальше посещение выставок и конных хозяйств, покупка первой амуниции. Даша, а бывали ли вы в конном театре, что в Москве на ВДНХ? Есть и такой, с представлениями, джигитовкой и даже сюжетом историческим и красивым закадровым голосом. В 7 лет Даша впервые села верхом, в черте города удовольствие не дешевое, знаю по своим детям, ну и дальше уже увлечение, практика, работа на конюшне с выгребанием навоза и мытьем лошадей, все серьезно. С 20 лет уже профессиональное занятие в клубе и тренер. Ну и финальный этап – своя собственная одна лошадиная сила. Вот такое вот увлечение всей жизни, наконец-то, почему-то только сейчас, вылилось в песню. «Лампочка и абажур. Лечу».

0: Фанатека на нашем радио.
1: И закроемся сегодня пасом в следующую программу. Группа «Убель» отмечает в этом году свое пятилетие, наваливает один за другим синглы и последним отдает дань своему детству, вспоминая легендарный мультфильм из 90-х «Хей, Арнольд», или же «Эй, Арнольд», как это было в русском переводе. Не помню, кто транслировал мультик у нас, возможно, 2x2, но в оригинале он принадлежал телеканалу Nickelodeon, он же Nickelodeon, он же просто Никель. Флагманом его был, конечно же, губка Боб. Кстати, Арнольда создали еще в 80-х годах, и долгое время он был пластилиновым героем андеграундной мультипликации. Лишь попав в орбиту Nickelodeon'а, он получил свое рисованное воплощение и почти полностью изменился. Я, кстати, недолгое время работал на телеканале Disney, главным поставщиком зарубежной мультипликации на российский рынок, и у нас там был очень четкий цветовой код. Привет, футболки. В разделе «Запреты» было два четких правила. Не использовать цвета в сторону фиолетового, это считались цвета депрессии, и не использовать оранжевый цвет, потому что это цвет конкурента Диснея, канала Nickelodeon. Вот так вот, представляете? Не вообще не использовать, а не делать системообразующими в декорациях, логотипах и так далее, в новых продуктах. Вряд ли об этом всем знали Варя и Егор, но просто текстом песни накинули на меня вот такие воспоминания. Так, сингл «Hey Arnold» — это прям, согласно названию, такой мультяшный bedroom pop с глянцево-винтажным звучанием. Привет всем миллениалам. Видите, у кого-то лошади, у кого-то мультфильмы. Самая солнечная и жизнерадостная песня дуэта войдет в альбом «Нормальная музыка», релиз которого состоится ровно через неделю, 19 июня. И, может быть, в следующей программе мы услышим кое-что еще. А на сегодня все. Вы слушали программу «Футбольное обозрение». Да, сегодня стартует чемпионат мира, и ближайший месяц работать мне будет очень сложно. Другой континент, другие часовые пояса, игры в час ночи, в три ночи, в шесть утра. Кошмар. Прорвемся. В любом случае, всем приятных больших выходных. Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. И, как говорил мой хороший знакомый и даже учитель, хорошей музыки должно быть много. Пока. Убель. Хей, Арнольд.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Пушка месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки черный чай.

стряхнуть с ресниц.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.